0: радиосы.
1: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Кумель радиус аккаунтларына языл. Сәхифе рубрикалар, концерт чоралардан фото-видеолар. Кумелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булык. Дуслашык. 12+.
5: Зәуқлы итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди киім сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8-дә 15-дә. Агач җирне бизәр. Ә киім кешене. 12+.
6: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
7: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение», средство массовой информации, зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.

0: реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Бұл кеште бар тек хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Орындар шикле. Украин 12-31-60-00-58-76. ООО «Эрвенчелный». Your show. Сенвика проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қатында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз.
1: Қаланшықты писімленген концерт программасы білен Марат Ярулин қабат Яршалыда. 15-ші май КамАЗ мәдәният сарайы кешкі 7. Билетлар Марат Ярулин нұқтару сайтында. Шахси шмәкер Ярулин Ренат Мақсутулы. Украин 317 527-5-120-372.
2: Плюс. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шошағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларға була. 1618-ші каналны қобызу жете, һәм син инде күтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 іштен үлкенреклер үшін. Күңел радиосы реклама бөлеген номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
5: Ирке, бұл-бұллар.

0: Реклама.
1: Моңа кадәр төшкә дә кереп карамаган бүләкләр. Иргә, хатынга, хатынның әнисенә, җизнигә, балдызга, туйга, юбилейга, туган көнгә бүләкләр сувенир кибетендә. Чаллы шәһәре 105-й сәүдә үзәге. 1-нче кат.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Күңел радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618-інші каналны қобызу жете, хәм син инде көтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рекләр үшін. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Шәфа Фазылжанова, яз килде.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярышалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамиддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве алды плюс.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Легендар шахыслар, тонылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр шәрбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
6: Шоу коды 85-52.
7: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
8: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Тебрикли вы зме? Әлбетте! Жырлы бүләк тапшыруы күнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19:15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+. Күңел радиосын хәзер радиолыш ашағына түгел, ә Летай, яғни Тат-телеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618-ші каналны қабызу жиде, һәм син инде күтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рәкләр үшін. Зәуқлы итеп, нишек кейінірге? Йоңа сезонда нәрселер модыда? Нинди кейім сайларға? Трендлар, стиль, образлар, кеңешлер. Стилист сөзі тапшыруында. Хәр шершембе 9 сәғәт 15 минутта тыңлағыз. Обатлау шимбе 8:15-тә. Оғаш жирні бизәр. Әк кейім кішіні. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеген номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Күңел радиосы. Тобольск. 107.1 FM.

0: Реклама. Түзіліш 27 адресі бойынша орнашқан Лада ТТС складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бүлекке. Лада ТТС, Йоршаулы түзіліш 27. Акция 2026 жылының май ай ақырына қадар ғамәлде. Турақ мәлімет салонда. Бүлектер саны шикле. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз. Күңел радиосы тәкдим итә. Радио күн уңайынан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язгы хитлар. 6 май, кичке 7. Яршаулы энергетик мәдәният сарайы.
1: 12 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
2: Бәйрәмнең спонсорлары: Надежность аттестация пункты җаваплылыгы шикле җәмгыятенең аттестацияләнгән һәм аккредитацияләнгән лабораториясе, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшерә. НАКС буенча аттестация үткәрә. Яршаулы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бейеден яңа Лада автомобилін сатып алырға үлгір. Гранта машинасы 630 мың сумнан. Базар бейесі білен иск автомобиліні яңаға алыштыру мүмкіндігі де бар. Қазан проспекті 226, икінші бина. Тек транспорт компаниясы бүтін Россия бойынша пассажир автобусларында оңайлы саяхат. Транспорт шарасы кереккенде Йодышық 701 номерына шолтырат. Россия бойынша шолтырату бушлай. Транспорт Европа компания. Аниса жоплалыгы шикле жамгыет.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңеле радиосы реклама бөлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
1: 85-52.
0: Музыкаль яңалық.
4: Дамира Сәйтова, ата-анага.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Зәуқлы итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбе 8:15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Наил Әсхәмов, «Серле дөнья». Рәзинә Сәйдгәрәева сүзләре Зөлфия Җиһанкиева.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Кумел радиус аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар. Күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+.
3: Легендар шәхесләр, танылып килүче яшьләр, язмышлар, иҗат, рәхәт әңгәмә. Әйтер сүзем бар тапшыруы. Һәр шәрбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы шимбә шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
4: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шәле коды 85-52.
6: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
7: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
8: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: В эфире радио «Куэль», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Куэль» для слушателей старше 12 лет.
1: Радиосы. Син сойлаган радио. Йоршоулы 92.6 FM.